0: Mola a Facebook e metes tu.
1: Я Филимири. Бромит букура, чекалюем, пофуэйсы пол венрей. Я рук тем, че промбушит, что дит, но мету дашу витон. Мета, че ян пранеш на моменты тона, мету люмтура, а мету вештира. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Nishin e trapik pas. Well, everywhere I am, I look, I see pollution.